0: Страта.
1: Берлин очень красивый город. Очень красивый город.
2: I've only been here one day, but it's very interesting. Good morning.

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым ощутимая польза от дел. Как прикрытие используем павших, этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настиг.